Пьяный, то мне верь, мови языком тела, мови мне бяч, что хочешь, оно бы хотело ведеть. Какие мам пляны, то до ней, мови языком тела, мови.